0: Никал, товарищ Джо Энлай. Ваша сегодняшняя речь на собрании была по-настоящему блестящей. Как мне кажется, вы просто-напросто взяли и превратили дипломатию в искусство.
1: Мы сегодня впервые в этом году.